0: Радио «Прибой».
1: Отличный день, отличная музыка.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

ломала не раз и прощалась со мной, как навеки. Предавала, проклиная нас глаз, пятаками закрывая мне веки. Билась я в кровавом бою за желание жить в полный рост, за любовь и душу свою.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Энергия эфира.
1: Реклама. Час желаний. На Радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Телефон рекламной службы на Радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
11: Даргинская поговорка.
12: Окушен толи уркуле аравуцу.
13: Окушиться даже зайца поймает на арбе.
14: Народная мудрость
15: на радио «Прибой».

0: Реклама. Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Радио «Прибой».
4: Музыка, за которую не стыдно.

0: Реклама.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Очарованные лучшей музыкой.
10: The best music.
9: Это осень ярких впечатлений.
10: This is Radio Preboy.

нашей кровью. Но верная душа верна. И любим мы одной любовью. Любовь одна.

0: Реклама на радио.
1: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
2: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-982-47-47.
7: Лезгинская поговорка.
8: Балкан хейла, прарамухта, и тим хейла, туар.
9: После коня остается седло, после мужчины имя.
10: Радио «Прибой».

Дагестане 9 часов утра. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Все, что связано с тобой, будто мистика. Вот он, я стою перед тобой, но не близко как. Мне понять, о чем ты думаешь, где истина. Что тебя тревожит по ночам, что же в мыслях.

0: отпустил.
1: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площади от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: Доброе утро. У микрофона Зухра Камалова. Это ваша любимая радиорадиостанция «Прибой». Сегодня на календаре уже 4 октября, день воскресный. За окном уже по-настоящему чувствуете октябрь, не правда ли? Воздух стал сегодня прозрачнее, чем в эти дни, ну а кофе вкуснее. Надеюсь, вы проснулись с правильным настроением, поэтому включайтесь, будем согревать этот день хорошей музыкой и отличным настроением.

Анкара Эхос в эфире радиостанции «Прибой». Бенял, так называется композиция, которая поднимает настроение всем тем, кто к нам только что подключился. Напомню, у нас не только сегодня день воскресный, но еще и день октябрьский. И поздравления с профессиональным праздником 4 октября принимают военнослужащие космических войск и специалисты в сфере гражданской обороны. В этот день в России многие выходят на прогулки, в мире вспоминают о важности защиты животных, ну и отдают должное прогрессу в освоении космоса. Ну, что касается необычных праздников, то об этом хочется отметить отдельно. Главной целью акции «Всероссийский день ходьбы» – это активный образ жизни, который нужно популяризовать, и ходьба остается одним из самых простых и доступных видов физической активности, поэтому отметить этот праздник легко. Просто выходим на улицу, берем с собой мобильный телефон и сеть интернет, где можно подключиться в эфир радиостанции «Прибой», и отправляемся на прогулку. Если в этот день в вашем городе или в вашем населенном пункте проводятся какие-то массовые акции по ходьбе, можно присоединиться, чтобы обрести новых друзей. Но обычно на это времени нет, поэтому просто будем наслаждаться ходьбой. Смысл праздника «День ответов на незаданные вопросы» тоже необычный, чтобы вспомнить о вопросах, которые когда-то так и не решились вы задать. Ну и, наконец, можно получить ответы на вопросы, которые терзали вас долго, или просто полюбопытничать. Для этого можно рассказать даже нам об этом, какие же вопросы вас мучили, не можете найти ответ, и все-таки разрешилась эта информация. 8-9-8-8-2-91-10-07, ваше сообщение в приложении WhatsApp и просто смс-очки на этот номер. Мы обязательно зачитаем и песенку вам поставим. Ну, а что касается музыки, то только лучше, и Нина Халилова в продолжении «Моя родня».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Ну что, друзья, наслаждаемся, конечно, лучшим. Ну, если, знаете, если песня уже с первого прослушивания вас не оставляет равнодушным, значит, там все комфортно, атмосферно, потому как глубокий, немного меланхоличный вайб, который идеально заходит под прогулку за окном. Ну, по крайней мере, хочется выдохнуть от всех отрицательных эмоций, и Avalon Rockstone этому подтверждение. Кстати, друзья, хотелось бы представить еще одну новую песню Лемы Налигиевой. Известная композиция, но кавер-версия мне тоже понравилась. Гимн аварцев, и это...
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: «Розосы» — это глубокая меланхоличная композиция, она выделяется на альбоме 2005 года, и главная особенность — контраст между красивой, почти светлой музыкой и, конечно, рефлексивным текстом. Вокал в этой песне принадлежит Рэю Уилсону, это бывший участник Genesis, его манера, конечно, далека от классического рок-вокала, но голос звучит немного отстранен, но в любом случае, друзья, только лучшая музыка, потому как она ненавязчива, не требует у вас немедленной реакции, но осознание того, что есть и что будет, всегда дает о себе знать. Ну, что касается будущего, то совсем скоро с 11 до 12 ретро час. Ну, а возможность передать приветы или поделиться своим настроением сегодняшним утром воскресного дня не возбраняется. Для этого у нас есть контакт. Напомню, принимаем просто смс-очки пока вот у нас и в приложении WhatsApp.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
2: Где дешевле, там и возьмем.
3: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
2: Тогда куда?
3: В «Крыши мира». Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
4: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
5: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
8: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: дорогах.
1: Ну, какая же у нас картина, друзья? 10:39 и 49 секунд показывает наша студийная. В это самое время у нас в основном дороги свободные, но все-таки по Доходаеву от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова наблюдается небольшое замедление движения. Улица Пушкина перекрыта. Для всех водителей, кто имеет направление в эту сторону, взять на вооружение. Небольшой участок по Хаджи Булача от Петра Первого, а также в районе Новых Уршет. Значит, небольшой участок, где пересекаются улицы Яракского и Гагарина, а также Кайтуева. Там вообще замедление движения, с чем это связано, пока неизвестно. Что касается района Второго рынка, как всегда в воскресное время наблюдается также замедление движения, но все остальные все дороги и трассы свободны. Для всех автолюбителей и автомобилистов Дагестана, по данным ведомства Минтранса, на ночь вчерашнюю 3 октября напоминаем о том, что движение прервано на нескольких ключевых направлениях. В Ахтынском районе закрыт участок подъезда от трассы Ахты, Курукал, Хнов к селу Фий. Проезд перекрыли после обвалов исхода сели. Расчистку начали утром, когда позволит видимость, продолжит. В Доходаевском районе из-за камнепада остановлено движение на 20-м километре дороги Леваши, Акуша, Уркарах, Маджалис, Маметкала, Кунки. В Кайтакском районе после оползня закрыт участок Маджалис, Варсит, Шиланша. Это 11-700 километр. Ориентировочное время открытия обоих направлениях около 15:00 для дня сегодняшнего. В Тляратинском районе запрещен проезд по дороге Тлярата-Камилух, 16 километр. Причина – оползневый процесс у села Саньорта. Движение планируется восстановить к 2 часам сегодняшнего дня. В Чародинском районе перекрыт 27 километр трассы Цурип-Арчип. Открытие ожидается к 12:00. Минтранс напомнил, что вчера утром в Тлеротинском районе уже закрывали дорогу Ланда-Ашиды, первый километр из-за камнепада и разрушения земляного полотна. Сейчас без транспортного сообщения остаются 3 населенных пункта: Бочох, Ханта-Калоп и Шидыб. Дорогу планируется открыть к дню завтрашнему к 15:00.
0: Пробки на дорогах.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкала.

0: Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: жизни 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио «Прибой».
2: В студии Зухра Камалова и предлагаю немного с вами замедлиться и выдохнуть. Мы с вами, так скажем, сядем в машину времени и отправимся туда, где звучала музыка, которая всегда поддерживала нас в молодые годы, когда танцевали наши родители, а у нас было, конечно, лучшее время. Потому как в этих песнях, на мой взгляд, очень много искренности. И музыка, проверенная временем, она всегда звучит по-особенному, потому как в ней есть то, что отвечает ее от цифрового мира, и именно той искренности или доброты в последних композициях нам немного не хватает. И так предлагаю вам начать ретро-час золотого хита Дагестана. Сейчас прозвучит композиция Айшат Мазаловой, будем с вами наслаждаться лучшим, ну а затем будем вспоминать о том, что было: Юрий Антонов, Рэмбов и не только.
1: Прибой. Золотой хит Дагестана.

«Улица Грёз» — это песня британской рок-группы Rainbow. Она была выпущена в 1983 году как первый сингл с альбома «Изогнутый не по форме». Композицию написали гитарист Ричи Блэкмор, вокалист Джо Лин Тёрнер. Кстати, это про того героя, который, ну, по крайней мере, не понимает, что перед ним — реальность или все-таки вымысел. Он встречает загадочную фигуру, а именно к вам обращается автор и исполнитель. И это является видением человека, но вот не поймет он, это реальный образ или это все-таки вымышленный. Но в любом случае, интересная история создания этой композиции. Джо Лин Тёрнер рассказывал, что идея основной песни, текст песни пришли к нему буквально во сне. Если вы вспоминаете себя, то когда о чем-то думаете, серьезным, то чаще всего просыпаетесь, и эта мысль вас не покидает. И он просыпался, записывал наброски, на следующее утро собирал все воедино. И, кстати, он связывал песню со своей верой в реинкарнацию, ощущением того, что мы иногда встречаем людей, которых вроде никогда не видели, но почему-то знаем их наверняка. И вот он как раз-таки отметил, что женщина, лицо которой он постоянно видел в этих повторяющихся снах, стала потом его женой. Кстати, запись этой композиции проходила в студии в Копенгагене, в Дании, и во время записи гитарного соло Ричи Блэкмора разразилась сильнейшая гроза. Молния ударила в громоотвод на крыше студии, здание погрузилось во тьму, и в комнате горели свечи. Вот музыканты, увлекающиеся экзотерикой, восприняли это как знак, и после того, как техники запустили генератор резервный, Блэкмор вернулся в студию и с первого дубля записал то самое проникновенное и меланхоличное соло, которое и стало украшением песни. Да, про незнакомых, конечно, песен много. Вот следующая композиция Игоря Николаева в тему, в продолжении.

0: Реклама на радио. Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Часто мы ищем счастье вовне. Ну, например, в богатстве, в успехе, в признании, материальном в чем-то, а также в идеальных отношениях. Однако внешние факторы приносят нам все-таки мимолетную радость, но основой такого стойкого ощущения счастья они не являются. В любом случае, мы с вами привыкаем к новым изменениям очень быстро, поэтому наше ощущение счастья, оно так бы к исходной точке возвращается, и достигнув цели, мы все хотим еще больше, и еще выше, и так вот по кругу, поэтому без внутреннего баланса часто это приводит нас к разочарованию, неудовлетворенности, и когда мы учимся находить радость и смысл внутри себя, мы, конечно, обретаем с вами такую устойчивую, даже можно сказать, глубокую гармонию, и нам никто не нужен, я имею в виду внешние обстоятельства, хотя погода тоже на нас влияет. Ну, скажем, сегодня у нас солнышко, ясная погода, и всем жить вроде хорошо. Более подробно об этом прямо сейчас.
1: Радио Прибой. О погоде.
0: В Махачкале уже 15 градусов, геомагнитное поле у нас активное, малая буря на всей протяженности Дагестана. Днем сегодня в столице Дагестана ожидается 17, ясная погода, после обеда у нас небольшая облачность, ветер легкий, западный до 6 метров в секунду, температура морской воды 21 градус, ну и на море штиль. Так что всем, кто принимает еще и продолжает это делать, водные процедуры, приятного времяпрепровождения. В Кизляре 16, днем 17, кратковременный дождь, обещаю синоптики. В Кизил-Юрте 15, днем 17. Небольшая облачность, такая же погода и в Хасавюрте. В Буйнакске 11, переменная облачность, днем 12, ожидается дождь. В Дербенте 15, ясная погода, а в некоторых горных районах даже наблюдается снег с дождем.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Имеются композиции, которые моментально нас переносят в прошлое, стоит только их услышать. Я думаю, что «Желтые розы» группа «Фристайл» именно такая история. Ну, казалось бы, простая мелодия, текст простой, но в этом есть весь секрет 90-х, не столько искренности, но где-то светлости. И пусть даже десятилетие звучит эта композиция, она все равно свежая. Ну, по крайней мере, в народе говорят, что «Желтые розы к разлуке» для многих эта песня, это теплые воспоминания, танцы на дискотеках, ту самую юность, когда оказалось все возможным и не было никаких преград. Ну что, мы движемся дальше. Саваш в продолжении нашей музыкальной подборки. Напомню о том, что с 12 до 13 мы будем цитировать ваши сообщения в эфире, а также ставить ваши любимые композиции. Если вы успеете отправить нам сообщение в приложении WhatsApp или просто смс-очку на номер 8988-291-1007. Напомню, у нас сегодня 4 октября. Наверняка кто-то из ваших знакомых, родных, близких справляет день рождения или какое-нибудь знаменательное событие. Ну, скажем, заглянув в календарь, тут смотрим, кому же сегодня исполняется сколько лет. Ну, например, 67 лет исполняется Крис Лоу, британскому музыканту, клавишнику дуэта Pet Shop Boys. Совсем скоро мы услышим композицию в его исполнении, в их исполнении. А также 61 год исполняется Евгению Касперскому, российскому программисту, специалисту в сфере информационной безопасности. Ну и американская актриса Бэтмен и Робин, сыгравшая именно там. А есть еще день рождения интернет-проекта «Какой сегодня праздник». И 61 год мы бы отметили День учителя СССР. Именно первое воскресенье октября отмечался, даже первую субботу. Нет, первое воскресенье октября отмечался этот праздник. Сейчас для этого есть фиксированная дата 5 октября, но все-таки мы, люди из СССР, продолжаем праздновать этот праздник. Так что есть кого поздравить, смело 8988-291-1007. Добро пожаловать!

0: Реклама.
1: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама.

0: В Дагестане полдень.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Приветствую всех на волне радиостанции Прибой. Но сегодня день отличный, 4 октября, конечно, середина осени почти что в самом разгаре. Это значит, нам пора с вами заряжаться энергией на полную катушку. Ну и, по крайней мере, октябрь вовсю диктует свои правила. Да, на улице прохладно, но мы, чтобы здесь добавить немного тепла, немного настроения, оставайтесь на нашей волне и, конечно, участвуйте в программе «Час желаний». Ну, как это можно сделать? Ну, во-первых, есть мобильный телефон, есть приложение WhatsApp или просто смс-очкой можно отправить то, что хотелось бы сказать тому, кто дорог, или просто соседям, или даже себе любимым. 8-988-291-1007, 291-1007, это у нас МТС, и спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
0: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Час желаний.

0: Незнакомка, так называется композиция Ринат Каримова, которая открыла наш с вами час общения. Друзья, 8-9-8-8-2-91-10-07. Приходят потихонечку сообщения в приложении WhatsApp и просто смс-очки на этот номер. Ну что, ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой». Так начинается одно из посланий. Зовут меня Шарип. Пишу я вам из Казбековского района, селение Дылым. Вот созерцаю... Смотрю на горы, которые покрыты снегом, а тепло в душе. Хочу выразить пламенный салам через вашу радиостанцию коллеге своему Абдулхамидову Абдулхамиду. Ну, видимо, он не один, потому что пишет: хотим пожелать ему крепкого здоровья и семейного благополучия. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Хадижат Харисовой «Единственный».
1: Выбирай, выбирай то, что нравится.

0: Единственная, так называется, композиция на аварском языке в исполнении Хадижат Харисова. Это был музыкальный подарочек специально для коллеги Абдулхамидову. Абдулхамиду посвящалась эта композиция от коллег. Ему крепкого здоровья, семейного благополучия желают все, кто его уважает, любит. И пламенный салам ему отдельно передает. В особенности Шарип из Казбековского района, селения Дылым. Ну что, друзья, движемся дальше. У нас на проводе город Кизил-Юрт. Доброго дня всем слушателям и вам, Зухра. Пишу вам из прекрасного города Кизил-Юрта. Такое сердечко. Люблю очень свой город, пишет нам Аминат. Очень бы хотелось услышать песню в исполнении Игоря Николаева «Незнакомка». И хотелось бы пожелать всем мира и добра.
1: Час желаний.

0: Игорь Николаев, «Незнакомка». Эта композиция сегодня из прекрасного города Кизел-Юрта, от Аминада, для всех слушателей радиостанции «Прибой», потому как любит она свой город и пожелала она сегодня всем мира и добра и поднимает настроение. Ну что, друзья, здорово, движемся дальше.
1: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио.
3: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
0: Ну что, друзья, у нас есть поздравление. Так, пришло. Да, вот я продолжаю, потому как приятно, друзья, потому как вы с нами вместе и в активном режиме. Наши контакты 89-88-291-1007. Сегодня нам написала Забията Сирене Байрамаул, с радостью сообщила: здравствуйте, радиостанция «Прибой», здравствуйте, Зухра, у меня родился правнук, назвали мы его Пайзуддином, это долгожданный правнук, родился у моего сыночка Мухаммада из Зульмиры, хочу пожелать им здоровья, конечно, здоровья малышу, и хочу подарить им песню на кумыкском языке в исполнении Тимура Темирова «Ата Ана».
10: Час желаний.

0: А да, она именно так называется, композиция Тимура Темирова, которая прозвучала сегодня в качестве музыкального подарка от прабабушки Зубият из Байрам-аула. Она поздравляет своего сына и невестку Мухаммада из Ульмиру с рождением долгожданного любимого правнука Пайзудина и желает им крепкого здоровья, а также чтобы малыш рос не только здоровым, но и смышленым. Ну что, долгожданная радость — это всегда приятно. Наша программа продолжается. Именно для этого мы существуем, чтобы порадовать всех тех, кто сейчас к нам присоединился. И не только, я думаю, что если кто-то не услышит, им обязательно передадут. 8988, оператор МТС, 291-1007, звонки, а также сообщения, просто сообщения и приложение WhatsApp у нас в активном режиме. Добро пожаловать, друзья, и мы продолжим. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Я смотрю, у нас сегодня активен вновь город Кизил-Юрт. Пишут вам коллеги, педагоги, гимназия номер 1 города Кизил-Юрта. Хотим сегодня поздравить с наступающим, с наступившим, в смысле, по временам СССР, праздником, Днем Учителя, своих руководителей, а именно директора Назира Букадаровича, заучей Наиду Потайну, Зухру Мардибировну, Айзанат Ниязбековну, Паризу Гусейновну. Спасибо за то, что они у нас есть, за то, что трудятся и создают нам приятную рабочую обстановку. И, конечно, хочется пожелать им спасибо, что ведете нас к знаниям и вдохновляете. И подарите, пожалуйста, для них песню в исполнении Рашид Богатаева, Пакара Курбанадамова и Руслана Гасанова «Мой Дагестан».
1: Час желаний.

0: Мой Дагестан, Рашид Багатаев, Абакар, Курбан Адамов, Руслан Гасанов. Это был музыкальный подарок ко дню учителя. Сегодня всех руководителей, а именно директора гимназии номер один Назира Букадаровича, заместителей директора Наиду Патаевну, Зухро Мардибировну, Айзанат Ниязбековну, Паризу Гусейновну, от всей души поздравляет весь славный педагогический коллектив. Любим и уважаем. И хотелось бы, чтобы они радовались не только сегодня, но и всегда. Ну и, конечно, друзья, напомню о том, что спонсором программы «Час желаний», где вы можете стать активными участниками, является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: «Час желаний».

0: Реклама на радио.
1: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.
9: Продолжаем, друзья, 8-9-8-8-2-91-10-07, и у нас на проводе Сургут. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», зовут меня Светлана. Хочу поздравить свой любимый Кизляр с прошедшим вчера днем города, 291-ю годовщину со дня появление отметил не только весь город, но и мы все уроженцы этого прекрасного города, населенного пункта в Дагестане. Хочу, пишет, продолжает Светлана, пожелать мира и процветания. Привет всем из Сургута и поставьте, пожалуйста, песню нашего кизлярца. Кстати, это экс-солист группы Кинса Евгения Бакшиева. «Танцуй со мной», так называется его композиция на даргинском языке. Ну что, с удовольствием поздравляем всех-всех жителей Кизляра с этой замечательной, знаменательной датой. И немного, если окунуться в историю, то именно город был заложен в 1735 году по указу императрицы Анны Иоанны и генералом аншефом Василием Яковлевичем Левашевым как крепость. Ну что, с праздником и продолжим.
10: Час желаний.

0: Невозможно усидеть на месте. «Танцуй со мной» — так называется композиция Евгения Бакшиева, которая поднимает настроение с помощью Светланы, которая написала нам из Сургута, пожелала своему любимому городу в честь 291-летия, ну, по крайней мере, мира, процветания, и, конечно, поздравила с прошедшим праздником. Ну что, движемся дальше, что у нас есть, и вновь у нас все те, кто слушает радиостанцию «Прибой за пределами», кстати, а можно слушать нас в ВК-музыка, «Одноклассники» на цифровых платформах, Яндекс Музыка, МТС Музыка, в приложении «Звук» и через все умные колонки. Алиса, Маруся, салют. Оставайтесь с нами на одной волне. Добрый день, радиостанция «Прибой». Приветствуем любимый Дагестан. Хочу пожелать любимой республике процветания, благополучия, всех земных благ. Самый красивый народ только в Дагестане. С красивыми и добрыми сердцами, с поступками, братством. Люблю свою республику. Хочу воспользоваться моментом, передать привет супругу, который сейчас отдыхает. Любим, ценим его. Сейчас слушаем вас. И хотелось бы услышать что-нибудь на русском языке. «Шамо» и «Вольный ветер».
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988 291-10-07. Исполняй мечту.

0: не только горы, море, но и красивые места, но самое главное — люди, которые представляют нашу республику за пределами. И вот автор сообщения говорит о том, что самый красивый народ только в Дагестане, с добрым сердцем, поступками, братством. Люблю свою республику. Большой был огромный привет. Ну что ж, друзья, немного времени осталось до конца программы, и у нас есть сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Зовут меня Патимат, пишу я вам из Махачкалы. Хочу заказать песню для моей любимой мамочки. Абакар Амаргаджиев, «Друзья», так называется песня. Но я думаю, что многие из вас, наверное, вспомнят эту песню, потому как песня не новая, но все-таки она нравится нашим слушателям. Сразу после небольшого информационного блока услышим композицию.
1: Реклама.
2: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Абакара Маргаджиев, друзья, так называется композиция. Сегодня Патимат из Махачкалы подарила эту песню своей мамочке любимой. Ну вот, друзья, программа подходит к своему завершению. Спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. И если вы не успели отправить нам сообщение для кого-либо, поднять настроение, а так вот захотелось, то можно в течение дня это делать. Ну и самое главное, с 17 до 18, целый час ваших приветов. Это вечерний выпуск, так что пожелаю удачи всем, без исключения. Студия Зухра Камалова, продолжаю оставаться с вами до 15.00 и еще немного о спонсоре.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино, старое доброе и самое новое, романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ. Слушай.

В Дагестане 13 часов.

нашей кровью. Но верная душа верна. И любим мы одной любовью. Любовь одна.

Любовь одна, так называется композиция Марии Зайцевой. Это один из участников проекта «Голос поэта». Кстати, этот проект как раз-таки строится на том, чтобы соединить поэзию, вернее, русскую поэзию с современной музыкальной подачей. И вот для Марии Зайцевой это, конечно, не первый опыт. Она ранее работала со стихами Анны Ахматовой. Но такой подход, конечно, делает песню не просто песней, треком, а своего рода переводом поэзии на язык музыки, конечно. Сложный, насыщенный образами текст, он стал ближе с помощью именно этого творческого изыскания. У Зайцевой вообще текст звучит эмоционально, потому как вокал подчеркивает контраст между тишиной внутренней и драматизмом судьбы. Так что, друзья, только лучшая музыка в эфире радиостанции «Прибой». Доброго, чудесного дня, воскресного вдохновения всем в нашей компании. Микрофон Зухра Камалова. Я предложу вам одну из композиций Ильяса Абдурахманова. «Я опоздал», так называется песня на аварском языке. И вот как раз-таки звучание, аранжировка, может быть, отличается от традиционных ритмов нашей музыки, но в любом случае это запоминающиеся, друзья. Совсем скоро еще и новинка будет представлена, так что не пропустите.

0: Реклама.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. При девятке – 3-0.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Айгуль Джумагулова, я дочь ногайского народа. Кстати, Джумагулова является заслуженной артисткой Республики Дагестан, и в ее исполнении, конечно, этническая основа всегда сочетается с эстрадной подачей. Яркая, сильная вокальная линия, аранжировка с этническими элементами, эмоциональный контраст. Все это делает песню запоминающейся. Так она называется «Запоминаем». Я дочь ногайского народа. Айгуль Джумагулова. Ну что, движемся дальше, друзья. Только лучшая музыка в нашем эфире. И это не последняя новинка этого дня.
1: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинуть. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу твои следы, надеюсь.

0: свои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Рубрика «Сюрприз», друзья, раз в час, во второй половине она может быть для кого-то неожиданностью, но, а для кого-то это приятная неожиданность. Привет, мои любимые прибой, так начинается следующее послание. Давно я вам не писала, передаю привет всей вашей радиостанции. Хотелось бы послушать инструментальную композицию, передать привет своему мужу Шарипу, который в данный момент за рулем и слушает радиостанцию «Прибой». Супруга Ася. Вот так. Ну что ж, есть еще одно сообщение. Здравствуйте, прибой. Хочу подарить композицию в исполнении Исрапила Джавадханова. Понятное дело, что инструментальное, даже выбрали акушинскую. Да, акушинский танец вот в этом стиле, специально для брата и однокурсника с Бабаюрта, село Новая Кара. Поставьте, пожалуйста, брат Сайгит.
2: Выбирай. Выбирай то, что нравится.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальность.

0: коляску.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: Чудесный саксофонист, именно Гарун Юсупов, завершил очередной музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Ну что, у нас сегодня 4 октября, Всемирный день защиты животных. Кстати, сегодня отличный повод лишний раз обнять своего питомца, да, и, конечно, передать привет не только всем тем, кто рядом с вами, но и своим хвостатым друзьям. Ну, а как начался ваш сегодняшний день, интересно, и как он продолжается, было бы узнать на номер 8-9-8-8-2-91-10-07, можно поделиться своими впечатлениями, ну, а мы предлагаем вам только лучше. Шамиль Зубайруевич, вот именно так написан исполнитель, Урахи, так называется композиция, которая откроет наш музыкальный час. Магомед Кадибахмудов, Элак и Халид, а студию не только в ближайшие 15 минут.

0: Реклама на радио.
1: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
5: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: «Черные глаза», именно так называется одна из композиций Мариам Гази Магомедовой, которую вы слышали в нашем эфире только что. Но я думаю, многие из вас насладились именно этим пением академическим, ну и вот традиции народов культуры Дагестана. По крайней мере, песенного искусства всегда выражается в том, что нам близко. Ну, по крайней мере, современные мотивы и всю эту интерпретация нам не дает забывать о том, что было и остается прекрасным на все годы. Ну, а что касается нашего эфира, совсем скоро с вами пообщаемся. 8-9-8-8-2-91-10-07. Расскажу вам о погоде в Дагестане. Ну и, конечно, предложу вам...
1: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

группа «Мираж» и видео в эфире радиостанции «Прибой». Ну, насчет «Миражей», друзья, это, конечно, все, что кажется. На самом деле, все, что я сейчас произнесу, это есть, имеет место быть. И хотелось бы предупредить всех-всех жителей Махачкалы. С завтрашнего дня, с 5 октября, а именно с 8 часов утра до 16:00, 8 октября, то есть получается 5, 6, 7 и до утренней, до 16:00, 8, почти 4 дня, временно приостановят подачу газа. Это связано с вводом в эксплуатацию газопровода «Моздок» Кази-Магомед после ремонта. Об этом сообщила администрация города Махачкалы. Полностью газ отключат в поселке Талги Ленинского района, а также в поселках Новый Тарки, Старый Кехулай на проспекте Аметхана Султана от Южной автостанции до улицы Кирова и на улицах Венгерских бойцов Эрлиха и Мамедбекова. В Ленинском районе на время работы ожидается снижение давления газа на проспекте Аметхана Султана. И все поселки, например, Новый Кехулай, Новый Хушет в редукторном поселке Турали, микрорайоне Авиагрегат, Авар-Ауле, Акгёле на проспектах Петра Первого и Насрудинова в районе АТП-2, юго-восточной промзоне. Ограничения также затронут более 20 садовых товариществ. На период отключения жители просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Будьте внимательны и осторожны.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно. Размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
7: Большой выбор колясок в Киргуд, дети! Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну, конечно, друзья, если вы отправили сообщение, оно сейчас будет в эфире. Напомню, приложение WhatsApp, а также просто смс-очки на этот номер 988-291-1007. Да-да, вы правильно догадались. Сегодня мы будем поздравлять с днем рождения. Отправляется у нас поздравление во Владикавказ из Махачкалы. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Сегодня мы хотели бы поздравить нашу, ну, по крайней мере, внученьку, доченьку Аминочку Мамалиеву с 19-летием. Она уже студентка Северо-Осетинской государственной медицинской академии. Хотел бы ей пожелать здоровья, счастья. Ну и, конечно, с днем рождения тебе, солнышко. Тебе сегодня 19, возраст, когда мир лежит у твоих ног и шепчет: бери все, что нравится. И пусть каждый новый день приносит ощущение, что ты живешь, а именно свою жизнь, самую яркую и правильную. Желаем тебе легкости в решении любых задач, веры в себя до мурашек, любви, от которой сердце стучит громче, музыки, подруг, с которыми можно до утра говорить обо всем, ну и, конечно, путешествий и маленьких радостей, которые складываются в огромное счастье. Будь безумно счастливой, время любить, и Нюша сегодня для Мамалиевой Амины в день рождения от родных, близких и друзей из Махачкалы.

0: Особенности дедешка Майя, а также дедушка Расул и, конечно, все родные, близкие и друзья. Желает вам в день 19-летия, конечно, счастья огромного, здоровья, и пусть успехи вас не оставляют, а сопровождают всю вашу жизнь. Будьте безумно счастливы. Ну вот на этой ноте, друзья, я прощаюсь. В студии была Зухра Камалова. Будьте счастливы, будьте любимы. Пока!
1: Реклама на радио.
2: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой».
1: Добрый день, дорогие друзья! 15.02 в столице, воскресенье, 4 октября. Ну, первые дни октября в республике были тревожными. Дожди местами сильные, подняли уровень рек. Если не ошибаюсь, в Гиргейбельском районе поврежден Красный мост. Кто-то переживал и переждал дома, кто-то следил за дорогами, кто-то помогал соседям. Знаю, что в горах и в низменных, и в низинах, вернее, в такой погоде, к такой погоде относятся очень серьезно, ну и, наверное, правильно делают. Сегодня, слава Всевышнему, сухо, небо солнечное, но и без осадков, днем около 20 градусов, если не ошибаюсь, обещают. Небо дало передышку, и это уже немало. Я сегодня вышла из дома и почувствовала воздух чистый, тени длиннее, свет мягче, настоящая, как говорится, осень, без лишнего. Такая, когда просто хочется идти и дышать свежим воздухом. С вами, друзья, я, Иза Ахметханова, это Радио Прибой. У нас с вами 4 часа эфира, лучшей музыки. Я никуда не тороплюсь и вам не советую. В этом часе, конечно, послушаем новинки, поговорим о дорогах в республике. В день рождения одного человека, чей голос знали все, также обсудим. Так что оставайтесь, друзья, с нами на одной волне. Будет максимально музыкально.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Птицы улетают, листья опадают,
1: а радио «Прибой» всегда с тобой.
2: Ну а сейчас на волнах радиостанции «Прибой» новинка. Новинка в исполнении Лемы Нальгиевой под названием «Гимн аварцев». Это не гимн в официальном смысле, это разговор. Разговор старших с младшими, разговор матери с сыном, разговор того, кто помнит, с тем, кто еще только будет помнить. Это гордость, которая не кричит, но ее слышно. Это любовь к родному языку, к земле, к памяти. Лема поет так, что слова становятся дыханием. Итак, друзья, слушаем. Лема Нальгиева, гимн аварцев.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну а сейчас, дорогие друзья, рубрика «Пробки на волнах» радиостанции «Прибой». Информация для вас о дорогах Махачкалы на данную минуту. Итак, по данным Яндекс.Карт, на данный момент у нас затруднения на следующих локациях. Семендер, проспект Казбекова выделен красным. Далее по проспекту Алигаджи Акушинского небольшое скопление машин в районе Северного автовокзала. А уже в районе троллейбусного кольца по проспекту Акушинского у нас ведутся дорожные работы. Задействован левый ряд. Далее движемся по проспекту Имама Шамиля. У нас заторы в промежутке от проспекта Гамидова и вплоть до пересечения с улицей Хаджи Булача. Красным выделен и проспект Гамидова, улица Ирчи Казака, улица Сергокалинская и Индустриальный переулок. Далее в районе кольца по проспекту Амитхан Султана у нас также заторы. Улица Батырая, Каркмасова, Ахмата Хаджи Кадырова также выделена красным. Улица Магомета Гаджиева, Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. Что же у нас в редукторном поселке? Тут выделена красным улица Азизова, проспект Петра Первого на кольце. На пересечении с улицей Хаджи Булача и проспектом Насрудинова также у нас скопление машин. Ну и частично улица Хивская выделена красным. Дорогие водители, конечно, после всех этих дождей на дорогах может быть довольно скользко, скажем так, мокро, где-то размыто. Будьте особенно внимательны, не гоняйте, держите дистанцию, соблюдайте правила дорожного движения. Это, конечно, не нравоучение, это просто забота. Счастливого вам пути! I'm the invisible man.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.
9: Радио «Прибой».
10: Отличный день, отличная музыка.
11: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Слушаете Радио Прибой.
1: Ну, сейчас давайте пройдем рубрику «Именинник из мира музыки». Напомню, что сегодня 4 октября, и сегодня свой день рождения отмечает Евгений Осин. Советский, российский музыкант, автор песен, человек, который умел соединять романтику с ритмами рок-н-ролла. Его «Плачет девушка в автомате», композиция, которую мы как раз и послушаем, звучала во дворах, в пионерских лагерях, на танцах, на танцполах. Сегодня ему могло бы исполниться 62 года. Его музыка осталась с нами. Так что, друзья, давайте насладимся композицией «Плачет девушка в автомате». Память.

0: «Золотая пора» на любимом радио. В Дагестане 16 часов.
1: Даргинская поговорка.
2: Лаг окепсини, кот рейку.
3: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
4: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: музыка для твоих осенних приключений.
1: 16.09, воскресенье вышло на мягкое, как говорится, плата. День уже сделал свое дело, накормил, выгулял, успокоил. Ну а вечер только готовится вступить в права. В этом промежутке есть, наверное, какая-то своя особая музыка. Не громкая, не тихая, как я люблю говорить, именно своя. Я часто думаю, почему воскресный вечер так важен. Наверное, потому что это последняя остановка перед понедельником. И от того, друзья, как мы проведем ее, зависит, с каким лицом встретим новую неделю. Так что давайте проведем ее хорошо, позитивно, радужно. С вами Иза Ахметханова, это «Радио Прибой». Оставайтесь на нашей волне, впереди еще много теплых нот.

0: Реклама на радио.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Голоса родного края.
1: Ну а сейчас, дорогие друзья, на волнах радиостанции «Прибой» новинка в исполнении Айгуль Джумагуловой под названием «Я дочь Ногайского района». Итак, есть голоса, которые не поют, они говорят с тобой на языке, которого ты не знаешь, но понимаешь абсолютно все. Айгуль поет о том, что вложено в нее с рождения, о крови своей, о памяти, о гордости, которая не кричит, а просто живет в человеке. Ее голос широкий, как степь ранним утром. Итак, друзья, слушаем Айгуль Джумагулова «Я дочь ногайского народа».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Да, друзья, это рубрика «Даты». Сегодня, напомню, у нас воскресенье, 4 октября, день, который вместил в себя очень многое. Сегодня Всемирный день защиты животных. Если у вас дома живет кот, пес, попугай или просто черепашка, погладьте ее сегодня и накормите лишний раз. Они это заслужили, они вообще много чего заслужили. Сегодня день космических войск России, также отмечается 69 лет. Именно в этот день, в 1957 году, был запущен первый искусственный спутник Земли. Знаете, профессиональный праздник тех, кто обеспечивает безопасность страны в воздушно-космическом пространстве. Мы редко о них думаем, а они все-таки работают каждый день. Сегодня день гражданской обороны МЧС России. 94-я годовщина. Это праздник тех, кто первым приходит на помощь, тех, кто не спрашивает, а мне за это что будет, ну а просто идет. Спасибо им, конечно, огромное. Сегодня день ответов на незаданные вопросы. Неофициальный праздник для всех, кто любит задавать странные вопросы и находить на них, наверное, не менее странные ответы. Если вы сегодня о чем-то задумались, значит, вы того тоже его отмечаете, кстати. Ну и знаменательные события. Именно в этот день, в 1582 году, был введен Григорианский календарь, друзья. Кстати, мы до сих пор им пользуемся, так что 4 октября – это еще и день, когда время стало чуть точнее. И также в этот день, но в 1675 году, запатентованы карманные часы. Представляете, до этого часы были только на башнях, ну и в домах, а тут на цепочке, в кармане целая революция. И еще сегодня, кстати, несколько праздников. Это день случайных приступов поэзии, день воздушных шаров и день кораблей в бутылочках. Для тех, кто ценит легкость и красоту. Ну а мы ценим, конечно, качественную музыку. Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» Зарина Тилидзе с композицией «Любовь».

0: Готовь машину к зиме уже сегодня.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

и вправду, друзья, будем зажигать на наших 16.55, ну а ровно в 17.00 на наших волнах стартует ваш любимый час желания. Это время, когда вы заказываете музыку, передаете приветы и просто делитесь своим настроением. Все, что попросите, прозвучит. Оставайтесь с нами, будет по-вашему музыкально.

0: а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, 17:04, а это значит, что стартовал час желаний на волнах радиостанции «Прибой». С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Знаете, я всегда жду этот час с особым чувством, потому что линейный эфир – это моя работа, как говорится. Ну а час желаний – это наша общая история. Вы пишите мне то, что всегда... Не всегда скажешь вслух, ну, а делитесь, друзья, радостью, иногда усталостью, иногда просто настроением, и я с удовольствием это читаю и понимаю, что за каждой строчкой живет человек со своей историей, с его днем, с его городом, с его чашкой чая. Так что не стесняйтесь, друзья, пишите к нам по номеру 8-988-291-1007 WhatsApp. Я здесь, я все слушаю и обязательно все для вас поставлю, друзья. Итак, первые смс, которые уже поступили. Иза, здравствуйте, я живу в Канаде уже 8 лет. Здесь все есть, работа, дом, даже море. Но по утрам, когда завариваю чай, вспоминаю махачкалинское утро. Как пахнет воздух, как кричат продавцы на рынке или соседка рыба-рыба. Интересное сообщение. Как бабушка звала меня с балкона. Поставьте юлдаш со льды для всех, кто далеко от дома. Пишет вам Сабина. Ну что ж, здравствуйте, Сабина. Спасибо, что написали. Я знаю, это чувство, когда дом не там, где ты живешь, а там, где прошло твое детство. На самом деле, махачкалинское утро – это отдельный запах, отдельный звук, отдельная история. Его не заменит, мне кажется, абсолютно ничего. Я ставлю композицию специально для вас, композицию в исполнении Солиды, Юлдаш, ну и для всех, кто сегодня завтракает не на родной земле, а с памятью о ней. Пусть будет тепло и радостно на сердце. Ну что ж, друзья, далее еще одно смс. Так, Иза, привет. Я сегодня первый день вышла на работу после декрета. 3 года с детьми, и вот снова офис. Снова коллеги, снова я. Волнуюсь так, что руки трясутся. Первый рабочий день завтра, но я сегодня уже готовлюсь. Ну и радуюсь. Оказывается, скучала по себе прежней. Поставьте, пожалуйста, композицию Надара Равия и Сократа «В твоих глазах». Для меня, ну и для всех тех, кто слушает радио «Прибой», пишет вам Аминат. Ну, Аминат, как я вас понимаю, декрет – это не отпуск, это целая жизнь, которую вы проживаете для кого-то другого. Ну, выйти обратно – это как заново познакомиться с собой и вправду волноваться нормально, но вы уже на рабочем месте, значит, все получится. Специально для вас ставлю композицию «В твоих глазах» в исполнении Надара и Сократа. Очень красивая, кстати, композиция. Пусть первый день будет добрым, ярким, ну и положительным. Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: твои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Продолжаем исполнять мечты музыкальные, дорогие друзья. Я читаю ваши сообщения и понимаю, что сегодня у нас вечер теплых историй, и это прекрасно. Пусть будет именно так. Если вы не написали еще, время есть, номер прежний для ваших смс в WhatsApp 8-988-291-1007. Все, что попросите, обязательно прозвучит в нашем эфире, дорогие друзья. Итак, следующая партия смс. Хочу поздравить сестру. Добрый вечер. Сегодня у нее родилась дочка, первый ребенок. Она так ждала, так боялась. И вот все позади. Девочка здоровенькая, щечки как у ангела. Мы все плакали в коридоре. Поставьте что-нибудь, например, бриллиант Севиль для нее и для малышки. Ну, на самом деле, это большое счастье. Передайте сестре поздравления от всего коллектива радиостанции «Прибой». Рождение ребенка – это момент, когда время останавливается, начинается все заново. Новая жизнь, новые реалии. Пусть малышка растет в любви, в тепле, в доме, где всегда пахнет чем-то вкусным, здоровенькой, радостной. Ну, а песня для обеих и для вас, тетя, заранее прозвучит. Композиция «Севиль», «Артик Асти», «Бриллиант» на наших волнах. Далее еще одно смс, друзья. Иза, добрый вечер. У нас с мужем сегодня 25 лет. Серебряная свадьба. Мы поженились, когда нам было по 20. Ничего не было, ни квартиры, ни денег, только мы. Сейчас трое детей, свой дом и все тоже... И все тоже он. И все тот же он, скорее всего, написано, да. Поставьте ту самую песню «Аварская свадьба» в исполнении Ларисы Гаджиевой и Абдулы Магомед Мирзаева. Для нашего счастья. 25 лет – это красиво, это прекрасно и честно. Это не просто дата, это доказательство. Доказательство того, что можно пройти вместе через абсолютно все. Через молодость, через трудности, воспитать детей, через будни. Я поставлю композицию специально для вас, «Аварская свадьба» в исполнении Ларисы Гаджиевой и Абдулы Магомед Мирзаева. Обнимите мужа, потанцуйте, дети пусть смотрят и запоминают, каким должна быть прекрасная семейная жизнь. Дорогие друзья, я напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

храним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама на радио. Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радиоприбой. На радиоприбой.
7: Радиоприбой, друзья, на связи. Номер остается прежним. 8-988-291-1007. Заказывайте то, что любите. Я на связи до конца часа. И у нас еще несколько смс. Доброе время суток всем. Радиоприбой – самое мощное, лучшее, позитивное радио. А ведущий просто огонь. Особенно из-за Ахметханова. Спасибо большое, что вы есть у нас. Хочу передать огромный привет Борису Петровичу, Тамаре Афанасьевне, Али, Светлане, Александре, которые остались под впечатлением, приятными, яркими впечатлениями от природы, от культуры, от красот Сулакского каньона в сегодняшней поездке. Всем мира, добра, благополучия, с уважением пансионат «Наука». Радио «Прибой» – лучшее радио нашей прекрасной страны. Так держать, если можно, песню «Да-да-да, это Кавказ» Шамхала Далдаева. Ну, во-первых, хочется сказать добрый вечер, пансионат «Наука». Спасибо вам огромное, что вы наши постоянные слушатели. Ну и, конечно, за такие теплые, добрые слова, за поддержку, за то, что вы с нами. Спасибо, мне безумно приятно. Немного неловко, но... это довольно приятная неловкость. Далее перехожу к сообщению Борису Петровичу, также Тамаре Афанасьевне, Алле, Светлане, Александре. Большой привет и от радиостанции «Прибой». Ну, Сулакский каньон, он не просто... это не просто красиво, это место, где понимаешь, насколько щедра наша земля, наш прекрасный Дагестан. Рада, что поездка оставила у вас именно такие впечатления. Ну и, конечно, ставлю композицию в исполнении Шамхана Далдаева «Да-да-да, это Кавказ». Пусть звучит громко и, конечно, от души. Всем вам мира, добра и благополучия. Ну и до встречи в эфире. Я же, друзья, вновь перехожу к следующему сообщению. Так. Иза, просто спасибо и добрый вечер. Слушаю вас каждый день по дороге на работу. Это уже не радио, а это традиция. Как кофе, как ключи перед выходом. Без вас день не начинается. Всем слушателям салам и песню, если можно, Рустама Ахметханова «Корабль любви». Ну, что хочется сказать? Вам огромное спасибо. Знаете, когда я прихожу в студию каждый день, я всегда думаю о людях, которые сейчас едут в машине, пьют кофе, на самом деле собираются силами. Вы не просто слушатели, вы часть нашего прекрасного эфира. Пусть так все и остается. Я искренне желаю каждому из вас потрясающего вечера, воскресного вечера, ну а в будущем плодотворной рабочей недели. Всем отличного также настроения, друзья. Ну и композицию заказали у нас в исполнении Рустама Ахметханова, она обязательно прозвучит, но я же хочу напомнить, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Это эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия, ну и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
8: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный.

0: Амедхана Султана 8G. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
3: Дорогие друзья, до рекламы поступило два сообщения, которые я все-таки успею зачитать, ну а все остальные, к сожалению, времени совсем в обрез, а прям по курсу у нас хит-парад по-русски, поэтому две заявочки я зачитаю с удовольствием. Итак, добрый день, радио «Прибой», ведущая Иза Ахметханова. Салам алейкум, хорошего дня, удачи вам. Можно поздравить наших учителей с Татаюрта с Днем Учителя, Маржанат Алекмурзаевну, Наиду Салаховну, Наиду Рамазановну, Иситу Мисербиевну, Мисиду Батрудиновну, Эльмиру Насрудиновну, Альбину Надырбековну, Маю Насирсултановну, Румию Джанакаевну, Валентину Федоровну, Нисахан Тимуровну, Луизу Абуховну и всех-всех наших учителей. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Низкий поклон вам, наши родные учителя. Пусть будет все хорошо, здоровья, удачи вам от вашей односельчанки, от тети Раи. Ну и песню для вас «Дарите женщинам цветы». Ну, что хочется сказать. Валикум ассалам, тетя Рая. Вам огромный привет от радиостанции «Прибой». Спасибо за все теплые, добрые слова. Присоединяюсь ко всем вашим пожеланиям, поздравлениям. На самом деле, всем учителям Татаюрта низкий поклон от «Прибоя» также, но и не только Татаюрта, а всем учителям низкий поклон за терпение, за тетради, за то, что каждое утро вы снова идете на работу, к доске, к детям. Мы вас помним, мы ценим, любим. Ну, от всей души поздравляю, на самом деле, с наступающим праздником, с Днем Учителя. Далее еще одно СМС. Желаю хорошего вечера, наполненного душевным теплом и уютом. Пусть на душе будет спокойно и радостно. Заботы минувшего дня останутся позади, ну а отдых подарит безопасность и расслабление. Пишет Гамит, песня на ваш выбор. Ну, Гамит, огромное спасибо за теплые слова и за то, что они были на самом деле вовремя. Воскресный вечер именно для этого. Ну, а песню обязательно поставим. Пусть будет на душе у всех у нас спокойно. Настроение будет позитивным. Дорогие друзья, ну, а также хочу сказать, что час желаний все-таки завершился. Совсем скоро, в 18.00, на наших волнах хит-парад по-русски. Горячая десятка лучших русскоязычных треков недели. Мы отсчитаем с 10 строчки к первой. Это музыка, которую выбирали именно вы. Не переключайтесь, будет громко, по-нашему музыкально.

0: Дагестане 18 часов.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Десятка популярных треков в чемпионате.
3: Слушай и болей за любимого артиста.
4: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Иза Ахметханова, 18.00, это Радио Прибой, и мы начинаем хит-парад по-русски. Сегодня воскресенье, 4 октября, знаете, за неделю проходит столько музыки, столько голосов, столько настроений, и все это собирается в один список, в один рейтинг. 10 песен, которые звучали в ваших наушниках, в ваших машинах, на кухнях, в сердцах, это не просто рейтинг, это музыкальное своего рода лето. Запись 7 дней на волнах радиостанции «Прибой». И мы начинаем обратный отсчет. На 9 месте Мария Зайцева «Любовь одна». Песня вышла 2 октября 2026 года в рамках проекта «Голос поэта» и уже полюбилась нашими слушателями. Мария взяла стихотворение Зинаиды Гиппиус и написала на нее музыку. Знаете, это уже вторая ее работа в этом проекте. До этого была «Танго в понедельник» на стихи Анны Ахматовой. Ну, сама Зайцева говорит, что мелодия родилась сразу, как только она прочитала эти строки. Тема «Вечный вопрос. Любовь действительно одна?» Или все-таки? Итак, друзья, слушаем. Мария Зайцева «Любовь одна».
2: Десятое место.

заплатим нашей кровью. Но верная душа верна. И любим мы одной любовью. Любовь одна.

0: Друзья, на 9-м месте у нас Ева Власова и Ева Польна. Ева. Релиз состоялся 21 августа этим летом. Это дуэт двух Ев, Власовой и Польной, и песня посвящена девушке по имени Ева. В тексте есть строки, наверняка именно они запомнились больше всего нашим слушателям. «Небо, укрой темной ночью, Ева, поплачь, если хочешь, в сердце города волосы по плечам, Москва верит твоим слезам». Мы верим, Ева Власова. Ева Польна. Ева.
1: 9-е место.

0: Итак, друзья, на восьмом месте у нас романтичный Акмаль «Больше, чем любовь». Трек вышел также этим летом, 28 августа. В песне герой обращается к своей второй половинке и обещает ей вечное чувство. Признается, что зависит от нее, что она лишает его рассудка. Кстати, на обложке сингла Акмаль изображен связанным веревкой, как символ того, что он обезоружен перед своей избранницей. В аранжировке гитарные переливы с восточными мотивами, что также отмечают наши слушатели. Итак, на восьмом месте Акмаль «Больше, чем любовь».
1: Восьмое место.
2: Лунное затмение мне показало любовь, о том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут, ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу твои следы надежды.

0: Друзья, на седьмом месте Нюша с композицией «Время любить». Песня также вышла этим летом. У нас все композиции довольно свежие в нашем рейтинге сегодня. Вышла она летом 31 числа, 31 июля на лейбле Inside Music. Сама Нюша называет ее гимном перемен. Ее слова: «Слышишь, как дышит мир тише и чуть добрее? Это не просто песня, это наш новый гимн. Время любить, время дышать, время творить и созидать». По словам певицы, за последние годы она пересмотрела свое отношение к творчеству, вдохновившись духовным развитием. «Эта песня очень тонко отражает состояние, в котором я хочу находиться сейчас», – призналась Нюша. Она уверена, музыка способна притягивать в жизнь то, о чем поешь. Но если петь о любви, силе и свободе, чудо случится и в реальности. Трек звучит как мантра, дает силу и умиротворение одновременно. В нем словно откликаются звуки и ритмы природы. Итак, друзья, встречаем Нюша «Время любить».
1: Седьмое место.

0: Реклама на радио.
1: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
9: Десятка популярных треков в чемпионате.
10: Слушай и болей за любимого артиста.
11: Добрый вечер, дорогие друзья. Я приветствую всех, кто только к нам присоединился. С вами Иза Ахмедханова, и это хит-парад по-русски. Горячая десятка русскоязычных треков, которые выбрали именно вы, слушатели радиостанции «Прибой». На этой неделе вы голосовали, писали и звонили. И вот результат. Мы уже прослушали 4 композиции и подобрались к 6-й строчке. Осталось совсем немного, но самое интересное, как всегда, впереди. Итак, продолжаем. На 6-м месте у нас Монакини и Эль с композицией «Ветер». Трек вышел также в этом году, 4 сентября, но уже осенью. Легкие ритмичные прочувства, которые не догонишь, про пульс и, конечно, 100 ударов. В тексте есть строчка «Называй меня ветер», «Называй меня сердце», «Называй меня воздух». Всем известная строчка, но уже в новом мотиве. Итак, слушаем. Монакини, Эльман, «Ветер».
9: 6-е место.

0: Итак, друзья, мы подобрались к золотой середине. Итак, на пятом месте Наташа Королева и Стас Михайлов. В народе называется «Любовь». Премьера состоялась 25 сентября 26 года. Наташа Королева написала эту песню сама о тайне двух людей, о вспышке чувств, которая оставляет в памяти особое воспоминание. Стас Михайлов говорит, что они дружны очень много лет, давно хотели записать дуэт, и запись прошла на одном дыхании. Итак, встречаем. Наташа Королева, Стас Михайлов. В народе называется «Любовь».
1: Пятое место.

0: Итак, друзья, на четвертом месте у нас Эльвира Т. с композицией «В комнате». Песня вышла на октябрьское этого года. Это баллада о паре, которая оказывается в комнате, когда-то служившей им общим домом. Все вокруг хранит следы прошлого, но связь между героями уже почти все-таки исчезла. Ключевая строчка: «Вышло, как вышло, было и было. Я простила стократно, но стократно не забыла». Чисто женская история. Да, итак, друзья, слушаем Эльвира Т. «В комнате».
1: Четвертое место.

0: Не разглядывай многоточие, запятую, не ищи двойной смысл.
1: Его нет.
0: Не ищи разговоры, это впустую, времени в обрез. Я не абонент, от СМС липко и тошно. Фальшь такая, что с ума сойти можно. Сбегу, как дикая кошка, на

0: вот и тройка самых популярных.
1: Да, друзья, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Бронза, серебро и золото. Бронза сегодня у нас у «Чая вдвоем». Денис Клявер и Стас Костюшкин. «Солнце и сердце». Это возвращение дуэта после 14-летнего перерыва. Группа распалась в 2012 году. И вот в сентябре нынешнего года Клявер и Костюшкин снова вместе. Песня о романтической истории, где светлая меланхолия сочетается с надеждой. Голоса узнаваемые, но подача стала более зрелой. «Чай вдвоем», «Солнце и сердце».
0: Третье место.

0: Итак, друзья, серебро этой недели отвоевала Елена Терлеева с композицией «Ночь». Сингл сентябрьский, низкий вокал Терлеевой создает атмосферу какой-то ночной романтики и легкой грусти. Ритмичная танцевальная основа контрастирует все-таки с лиричным текстом о чувствах. В тексте «Слышишь, как стучало сердце в ночи? Я теряла гордость. Ты не со мной, помолчи». Очень чувственно. Елена Терлеева, «Ночь».
1: Второе место.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону. Мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
8: Десятка популярных треков в чемпионате.
9: Слушай и болей за любимого артиста.
10: Дорогие друзья, с вами Иза Ахмедханова, и это хит-парад по-русски. Горячая десятка русскоязычных треков по версии слушателей в радиостанции «Прибой». Мы добрались до золото этой недели. Итак, на первом месте у нас Хамали, «Девочка тайна». Песня стала абсолютным лидером недели. Загадочная, манящая, запоминающаяся. Строчка «Боже, девочка тайна». И из хита «Хамали и Наваи» «Девочка война», который вышел еще в 2019 году. Но именно сейчас трек переживает вторую волну популярности. Ритм и мелодия сплетаются в одно целое, и это не отпускает. Что и отметили наши слушатели. Итак, встречаем Хамали, «Девочка тайна».
11: Лучший за неделю. Первое место.

Все, что связано с тобой, будто мистика. Вот он, я стою перед тобой, но не близко как. Не понять, о чем ты думаешь, где истина. Что тебя тревожит по ночам, что же в мыслях там.

Друзья, вот и все. Наш воскресный совместный эфир подошел к концу. Этот день мы провели вместе с музыкой, с вашими заявками, с теплыми словами, ну и добрыми историями. Спасибо, что были рядом. Завтра понедельник, новый день, новая неделя, новая музыка. Я буду здесь. На этом же месте, на этой же волне в 15:00. Ну а пока желаю вам хорошего вечера, друзья. Пусть он будет спокойным, пусть он будет вкусным, пусть будет вашим. Ну а я прощаюсь с вами. Из Ахметханова, Радио Прибой. Всем до скорого. Пока. Пока.

0: Реклама на радио.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В крыши мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.

0: 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
7: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

твои бессонные глаза я не забуду. Твои тревожные слова

0: Мам, я твой сын.
1: Радиоприбой в Кизляре. 101.8 FM.

0: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» – это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

два перона, две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе. Мы не можем друг без друга, но тоскуем мы с тобой. Ты без неба Петербурга, я без дымки над Москвой.

женат на Москве. Ты по площади Сенатской, я по Пресне тороплюсь, словно символ постоянства наша рельсовая грусть.

знатном Москве. Нет пленительнее мига, чем с тобою день прожить. Из билетов можно книгу в четырех.

0: на Москве. Женат на Москве.
1: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает

0: Дятлих,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизилюрт,
0: Гергебель,
2: говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
3: Аварская поговорка.
4: Хит ингушарат цали ганч идабик арабалакиш.
5: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне.
3: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
7: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно. Размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
7: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Даргинская поговорка.
1: Ирламас сахават любука.
2: Богатство жадного проезд щедрый.
3: Народная мудрость
4: на радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-1100.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-492-47-47.
5: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
3: На радио «Прибой» притчи народов мира.
4: Два ученика пришли учиться в мастерскую знаменитого скульптора. Учитель сказал им: «Сначала вам нужно научиться работать с камнем. У меня во дворе лежит большая каменная глыба. Попробуйте обтесать ее с двух сторон так, чтобы получились ровные плоскости. Я вернусь вечером и посмотрю вашу работу». Скульптор дал ученикам инструменты и ушел. «Я не буду заниматься такой скучной работой. Ее любой каменотес может выполнить. Хочу быть скульптором, а не каменотесом», – заявил один ученик. «Не стыдно потеть за работой, если берешься с охотой», – ответил второй и принялся за работу. Первый ученик ушел и весь день отдыхал. Он вернулся лишь под вечер, когда вся работа была сделана. Еще позже пришел учитель и, даже не взглянув на работу, попросил учеников показать свои руки. У первого ученика они были чистыми и ухоженными, у второго – все в мозолях, ссадинах и каменной пыли. «Я сейчас вымою руки, учитель», – сказал он, покраснев. «Чистые руки мыть не нужно», – ответил учитель. «Чистота – лучшая красота», – заявил первый ученик и с гордостью оглядел свои розовые ладони. «Руки лентяя лишь с виду чисты. По-настоящему чисты вот эти», – сказал скульптор, указывая на пыльные руки второго ученика. «Они весь день трудились и честно сделали всю работу».
3: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева, проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: голос ваш.
1: Реклама.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

gurbetin ıssızdır geceleri. Yar teninin sıcağı hasretim.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

так. Не отрицаю, как правило, жить никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю. Последнее слово, места выбираешь. До Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».